0: Bonthu.
1: Для этого мы отвечаем, перед тем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как мы отвечаем, как